Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: столице 8 часов утра. Впереди новости. В эфире Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
1: Привет, Женя. Всем доброе утро. Удар украинского беспилотника по Запорожской АЭС ставит под угрозу ядерную безопасность. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Такая атака, по его словам, ставит под угрозу принципы обеспечения ядерной безопасности. В агентстве запросили доступ для непосредственного осмотра пострадавшего при взрыве здания машинного зала, отметив, что не должно быть никаких нападений со стороны или против станции. По оценкам специалистов, радиационный фон на АЭС после удара не превышает норму. Глава «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул, что это первый целенаправленный удар по атомной электростанции. В Белгороде возобновили работу уличного освещения. Также исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев распорядился возобновить предоставление услуг мобильного интернета. Он добавил, что власти районов и муниципалитетов будут принимать итоговые решения по восстановлению освещения и связи с учетом оперативной обстановки. Уличное освещение в Белгороде начали отключать с октября прошлого года. Городские власти поясняли, что мера позволяет вдвое снизить потребление электроэнергии и использовать высвободившуюся мощность для восстановления поврежденных сетей. Ну а между тем СМИ анонсировали появление первых сетей 5G в России и уже в июне. В конце месяца власти планируют выделить в МПЛКОМ, МТС, Мегафона и Т2 диапазон, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах, пишут «Известия». 5G в основном будет применяться в корпоративном сегменте для компаний. Это оправдано и увеличением скоростных характеристик, и заметным уменьшением времени отклика и возможностью подключения значительного количества устройств. Французский ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах одержал победу над английским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов, повторив прошлогодний триумф в турнире. Матч прошел в Будапеште. Счет в финале был открыт уже на 6-й минуте. Кай Хаверц реализовал быстрый выпад «Арсенала», заставив парижан догонять соперника. Однако ПСЖ не дрогнул и сумел восстановить равновесие во втором тайме. Усман Дембеле уверенно реализовал пенальти на 65-й минуте. Оставшееся время основного и дополнительного времени не прошло без голов, и впервые за 10 лет судьба трофея решалась в серии 11-метровых. Матвей Сафонов не сумел отразить удары соперников, но два футболиста «Арсенала» сами не попали в створ, что и предопределило исход игры. На этом у меня пока все. Доброго утра и отличного всем настроения.
0: Миша, спасибо. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в воскресное утро на Семи Холмах. Последний день весны с музыкой на все времена. Скоро у нас Стинг и Сабрина Карпентер. Начнем под Эдвина Коллинза. Доброе утро.

На радио 7 Blue. И пока играла эта песня, увидел одним глазом, какой все-таки сумма надо россиянам в месяц для счастья. По данным одного опроса, среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тысячи рублей в месяц. Пишут также, что счастье в денежном эквиваленте за год подорожало на 6%, с 253 тысяч до 273 тысяч. При этом мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам. 309 против 240 тысяч. И почему-то вспоминается, как рассуждал Сократ. За деньги можно купить постель, но не сон, еду, но не аппетит, лекарства, но не здоровье, слуг, но не друзей, женщин, но не любовь, жилище, но не домашний очаг, развлечения, но не радость, учителей, но не ум. Это все к вопросу счастья. Дальше Кейт Буш, Моджо и Роксет послушаем, а сразу после узнаем гороскоп на сегодня. Не пропустите. I see you

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, у вас может возникнуть ощущение, что вы стоите на пороге новых достижений. Овны, львы и стрельцы, не форсируйте итог, дайте мыслям созреть до следующей недели. Знаки Земли. Утром вы сформулируете вопрос, который давно витал в воздухе, но не имел четкой формы. Тельцы, Девы и Козероги, задайте его вслух. Это запустит цепочку изменений. Знаком воздуха захочется пересмотреть старые договоренности. Близнецы, Весы и Водолеи, делайте это аккуратно. Не отменяйте, а предлагайте обновление. Знаки воды. Вы подведете итог небольшому этапу и увидите прогресс, который раньше не замечали. Раки, скорпионы и рыбы, зафиксируйте достижения. Они станут опорой для следующих шагов.
0: Радио 7.

8:41 в Москве. Воскресным утром Гвен Стефани. Оказывается, в свое время Гвен подала заявку на главную роль в фильме «Мистер и миссис Смит». Как рассказывала сама певица, она была очень близка к утверждению на роль, но в итоге была выбрана Анджелина Джоли. Мне кажется, проиграть Джоли не так уж и обидно. Да, и представить сейчас, что в этом фильме была бы Гвен и Брэд Питт, крайне трудно. Хотя... В финале часа услышим Джилу и Принца. Радио 7 на Семи холмах. Я Евгений Водян. Доброе утро, ценители хорошей музыки.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: столице 9 утра. В начале часа на Радио 7 новости. В эфире Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
1: Доброе утро, Женя. Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских дронов. Такие данные приводят Минобороны. В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Они были ликвидированы над территориями 11 регионов, а также над акваторией Азовского моря. В Саратовской области в результате налета беспилотника был нанесен ущерб нескольким объектам гражданской инфраструктуры. А в Ростовской области вспыхнул пожар на топливном хранилище частного предприятия. Местные жители были эвакуированы. Клубничный экспорт Армении может оказаться под угрозой из-за потери российского рынка. Ранее Москва запретила поставки части плодоовощной продукции из Армении. Речь о свежих томатах, огурцах, зеленых культурах, перце и клубнике. В Россельхознадзоре объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. По итогам прошлого года Армения поставила в Россию клубники на 13 миллионов долларов. Это 97% от всего клубничного экспорта республики. Возможные потери нашего рынка способны

0: способна лишить производителей почти всех доходов от продаж этой ягоды. Море в турецкой провинции Гирису накрасилось в коричневый цвет после сильных дождей, выпавших в окрестностях накануне. Как отмечают местные СМИ, изменение цвета моря после ливней – обычное явление из-за рельефа местности и структуры почвы. Гирисун – город на северо-востоке Турции, на побережье Черного моря. Для туристов, особенно из России, это место не является популярным курортом. Сборная Канады сенсационно проиграла финнам со счетом 4-2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею. До этого команды встречались последний раз в полуфинале Олимпиады. Тогда канадцы переиграли финнов со счетом 3-2. Ранее во втором полуфинале команда Швейцарии победила сборную Норвегии со счетом 6-0. Финал и матч за третье место состоятся сегодня вечером. Чемпионат мира проходит в Швейцарии. Действующим победителем является сборная США, которая вылетела в четвертьфинале, проиграв Канаду. Канаде со счетом 0-4. На этом у меня пока все. Доброго утра и отличного настроения.
1: Благодарим нашу службу информации и переходим к музыкальной части воскресного эфира, за которую дальше берутся Кара Эмеральд, Брайан Адамс и прямо сейчас Эми Макдональд. Доброе утро. Доброе утро.

Take on me. Это норвежцы АХА в заключительный весенний день, 31 мая. Сегодня, как мне подсказывают в нашем радиочате Радио 7, сегодня оказывается Всемирный день блондинок. Блондинки! Особенно наши слушательницы. Поздравляем вас от всей души. Кстати, основные цели этого праздника – это борьба со стереотипами. Например, разрушение мифов и предвзятого отношения к обладательницам светлых волос. Мне кажется, шутки про блондинок уже уходят в прошлое. Спасибо брюнеткам за это. Да и понятно, что цвет волос не влияет на какие-либо способности. Мне вот, например, встречались такие блонды, что я сам ощущал себя далеко не самым сообразительным. Вернемся к музыке. Скоро Рамацотти, а сейчас Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон.

В воскресном эфире Donna Summer. То, что нужно. Утром выходной. И вот, кстати, будучи королевой клубных вечеринок, в личной жизни Донна была глубоко религиозной христианкой. Пела в церковном хоре, а позже часто говорила, что тексты некоторых ее ранних откровенных песен не отражали ее личных взглядов. При этом это никак не помешало Донне получить 6 премий Грэмми и увековечить свое имя и свои музыкальные работы. Уже скоро поставим One Tickle Tea, а затем присоединится Лайнел Ричи. На календаре 31 мая. Вы слушаете Радио 7. Доброе утро.

0: Лайнел Ричи. Секундами ранее, если вы вдруг не знали, этим летом россиян ждет 65 рабочих дней, это максимум за последние 3 года. При этом отдыхать жители страны будут 27 дней. По данным эксперта, самым загруженным месяцем в 2026 году станет июль, будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. В июне-августе ожидается по 21 рабочему дню, в то время как число выходных составит 9 и 10 соответственно. Для сравнения, в 25-м россияне отдыхали 29 дней и работали 63 дня, а в 24-м отдыхали 28 и трудились 64 рабочих дня. Мне кажется, 63 дня и 65 дней – не такая уж и большая разница. К музыке приятной вернемся обязательно, и будет это через 2-3 минуты буквально, а прежде про самый крупный вид тюленей на планете расскажет Ольга Яковина.
1: «Вояж» на «Радио 7».
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Сиучи, они же северные морские львы, это самый крупный на планете вид тюленей. Самцы сиучи весят больше 0,5 тонны и достигают 3-метровой длины. В мире есть всего 2 места, где можно наблюдать за их лежбищем прямо в черте города. В американском Сиэтле и в городе Невельск на Сахалине, расположенном примерно в часе езды от Южно-Сахалинска. Раньше было еще лежбище в Петропавловске-Камчатском, но сейчас оно недоступно из-за стройки. А вот сахалинское лежбище очень берегут. Широкий бетонный волнолом у входа в Невельский порт, на котором любят поваляться ластоногие, огородили, чтобы люди не беспокоили животных. А на отдалении обустроили смотровую площадку с биноклями.

0: лучший сезон для наблюдения за ластоногими, когда лежбище наиболее многолевно. Здесь собирается в это время до 300 морских львов, и их многоголосый рык звучит едва ли не громче, чем музыка с концертных площадок. Есть и еще один веский повод подгадать поездку на Сахалин под конец весны, начало лета. С 25 мая и до 7 июня здесь проходит масштабный гастрофест «Дикороссия». В 20 заведениях по всему острову предлагают интересные и бюджетные при этом сеты с уникальными сахалинскими специалитетами, вроде соленого лопуха, маринованного папоротника, морской полыни и прочей черемши. В общем, надо ехать. Тихо, не спеша, без суеты.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: столице 10 часов утра. С новостями нас сегодня знакомит Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
1: Доброе утро, Женя. В России могут расширить список ситуаций для упрощенного оформления ДТП. Такую возможность сейчас прорабатывает правительство. Профильным ведомствам поручено подготовить предложение по дополнению действующего перечня обстоятельств для упрощенного оформления аварий, в том числе без участия сотрудников ГИБДД. Доклад должны представить к следующему году. В настоящий момент Европротокол можно оформить, если в инциденте участвует не более двух транспортных средств, нет пострадавших, и у водителя имеются действующие полисы ОСАГО. Максимальная сумма компенсации – 400 тысяч рублей. Автовладельцы смогут за плату выбрать красивый номер. Такой законопроект доработан по замечаниям правительства и внесен в Госдуму, пишет «Коммерсант». В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определят сами автовладельцы. Конкретные цены установит кабинет министров. Половину вырученных средств власти обещают направить на зарплаты и премии сотрудникам МВД. Самые дорогие яйца продают на Чукотке, самые дешевые в Мордовии. Такие данные привели в ассоциации «Руспродсоюз». Так, на Чукотке можно встретить яйца по цене 242 рубля за десяток, а в Магаданской области 201 рубль за десяток. Наиболее доступные по цене яйца продаются в Мордовии и Пензенской области – 81 и 92 рубля за десяток, соответственно. В Москве средние розничные цены на яйца немного выше и достигают 125 рублей. Добавлю, что именно на Камчатке наблюдается самая высокая стоимость месячной продуктовой корзины в нашей стране. В Москве пройден пик холодной погоды. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня в городе ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров покажут до 15 градусов. Но уже завтра в московский регион вернется теплая погода. Днем до 17-19 градусов. В среду и четверг плюс 20-25. Начиная с пятницы, воздух начнет прогреваться. И на следующих выходных ожидается до 27 тепла. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7. Евгений Вудиан и музыка на все времена.
0: Спасибо, Миша. Это Радио 7 на семи холмах. Провожаем весну под приятную музыку. В этом часе планируется продолжение специального уикенда Майкла Джексона. Также будут подарки, не пропустите. А еще музыка на все времена. Все, как мы любим. Алфавиль, Оливия Дин и Блонди. Для начала.

Тори Эймос. Воскресным утром, сегодня 31 мая, а уже 4 июня на главной сцене страны пройдет балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет». И если вы хотите получить в подарок от нас два приглашения в Государственный Кремлевский дворец, отвечайте на вопрос правильно и раньше других. 31 мая в 1879 году в Германии состоялось открытие первой в мире электрической железной дороги. Дело было на промышленной выставке в Берлине. Как вы думаете, сколько составляла ее длина? Варианты ответов: 100 метров, 1 километр или же 300 метров. Свои версии присылайте нам через конверт, который располагается на сайте radio7.ru в верхнем правом углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, 4 июня идет на балет «Жизель». Удачи!

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Во время съемок фильма Майкл команда столкнулась с, казалось бы, невыполнимой задачей. Им предстояло воссоздать легендарное ранчо «Неверленд». За годы поместье сильно изменилось, поэтому съемочной группе пришлось по чертежам и архивным видео буквально по кирпичику приводить его в первоначальный вид. На площадке заново построили любимые аттракционы Майкла, которые он когда-то заказывал специально для себя. Воссоздали даже магазин Toys R Us, куда Джексон обожал приезжать за покупками. В итоге Неверленд на экране получился настолько достоверным, что многие зрители во время просмотра почувствовали себя гостями в настоящем доме короля поп-музыки.
1: Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

10:37 в Москве. Время назвать имя того или той, кто отправится 4 июня на балет «Жизель». Напомню, что условие было ответить на вопрос правильно и раньше остальных. 31 мая в 1879 году в Германии состоялось открытие первой в мире электрической железной дороги. Дело было на промышленной выставке в Берлине. Как вы думаете, сколько составляла ее длина? Так звучал вопрос. Варианты были 100 метров, 1 километр или же 300 метров. И правильный ответ звучит так. Днем рождения электрической тяги принято считать 31 мая 1879 года, когда на промышленной выставке в Берлине демонстрировалась первая электрическая железная дорога длиной в 300 метров. Электровоз, напоминавший современный электрокар, приводился в движение электродвигателем. Электрический ток передавался к двигателю по отдельному контактному рельсу. Обратным проводом служили рельсы, по которым двигался поезд. Три миниатюрных вагончика со скоростью 7 км в час. Скамейки вмещали 18 пассажиров. Раньше всех сообщение с правильным ответом прислала нам Яна. 6831, последние цифры номера. Яна, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там, 4 июня, на главной сцене страны состоится балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: том числе связаны с сибирским сливочным маслом, среднеазиатским каракулем и другими товарами. Он также участвовал в финансировании железных дорог, пароходств, создании и расширении промышленных предприятий. В 1909 году в Москве напротив мясной биржи в старинном районе Калитники было построено здание московского отделения Сибирского банка в стиле неоклассицизм. Оно стоит и поныне в сибирском проезде, который назвали так в 1922 году, и, что удивительно, в память о дореволюционном банковском учреждении. Банк финансировал и обслуживал предприятия, связанные с торговлей скотом и мясной продукцией. Поэтому неудивительно, что с биржей мясников отделение имело подземный ход. Надо же как-то безопасно инкассироваться. Ход засыпали, конечно, в 2000-е годы, но, согласитесь, любопытно. Ансамбль зданий и сооружений московских городских боен, в которые входила и мясная биржа, возвели по проекту архитектора Александра Абера в 1880-е годы. Здание мясной биржи было деревянным, где-то до 1904-1905 годов. Я думаю, что его перестроили после опустошительного урагана, пронесшегося на этой местностью в 1904. Сегодня их официальный адрес – Сибирский проезд 2. А здание отделения банка строили архитекторы Остапович и Викторчик. Вообще, еще в середине 19 века окрестности северо-восточной деревни Дубровка за Спасской заставой представляли собой пастбища и пахотные земли, разрезанные проселочными дорогами. Здесь же находились небольшие предприятия – восковые и сальные заводы, скотобойня купца Благушина. Где-то в 1860-е годы перед Московской городской думой встал насущный вопрос. Население города росло, мясо потреблялось больше, а где бойня, там и антисанитария. После введения в 1882 году запрета на прогон скота по московским улицам, власти наконец-то определились с местом строительства, и поэтому в 1886-1888 годах на бывших сельскохозяйственных угодьях вырос индустриальный городок, состоящий из 50 зданий, водокачки, холодильной машины, загонных дворов с канализацией и подъездными путями. Московские городские бойни были рассчитаны на 30 тысяч голов с водоснабжением, канализацией и должным санитарным надзором. Мясоперерабатывающее предприятие продолжало работать и после Октябрьской революции. В 1933 году здесь были введены в эксплуатацию 9 цехов первого московского колбасного завода, а спустя год комбинату присвоили имя наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. А здание мясной биржи в 1928 году передали под рабочий клуб для организации культурного досуга мясников. Сегодня этот ДК носит имя «Стимул».
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: с долгожданной мировой премьерой фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».
1: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
12: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: столице 11 утра. С выпуском новостей Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
1: Доброе утро, Женя. В Госдуме допустили снижение ключевой ставки Центробанка с 14 до 13,5%. С таким прогнозом выступил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для подобного снижения ставки у ЦБ есть все основания, поскольку сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться. Участники рынка, в свою очередь, считают, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 12%. С завтрашнего дня в России запускается эксперимент по использованию единой биометрической системы для регистрации пассажиров на рейсы, допуска в перевозочный сектор аэропорта и к выходу на посадку. В рамках тестирования, которое продлится до 1 апреля будущего года, будет оцениваться работа современных технологий цифровой идентификации в гражданской авиации. Нововведение затронет маршруты компании «Аэрофлот» между Москвой и Петербургом при использовании аэропортов «Шереметьево» и «Пулково». Из Москвы в Душанбе после 6-летнего перерыва вновь запустят прямой поезд. Время в пути займет почти 4 дня. Железнодорожное сообщение возобновится с 21 июня. Состав будет ходить один раз в 2 недели, сообщили в РЖД, добавив, что поезд назначен по просьбе Таджикистана. Билеты уже в продаже. Напомню, прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Петербург обогнал Москву по стоимости летнего отдыха. По оценкам Ассоциации туроператоров, средняя стоимость летнего тура по столице без учета перелета составит 25-30 тысяч рублей на двоих за 4 ночи. При этом путешествие по Питеру обойдется уже в 40-60 тысяч, пишет «Коммерсант». Сильнее всего подорожали туры в Крым. Здесь отдых стоит около 150 тысяч на двоих за 10 ночей против 120 тысяч в прошлом году. В то же время в Краснодарском крае средний чек почти не изменился. Я остался на уровне 100-130 тысяч рублей на двоих за 9 ночей без перелета. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Евгений Удян и музыка на все времена.
0: Благодарим Мишу за новости. Это Радио 7, эфир выходного дня. Добро пожаловать. Провожаем весну 2026 музыкой на все времена. Дальше услышим Пост Малоуна и Тома Джонса. А сейчас Фергие.

Спасибо за Роксет, как говорится. Всегда пожалуйста. Вы слушаете Радио 7. Ну и если вдруг кто вчера пропустил и сегодня еще не успел узнать, ну мало ли, выходные все-таки. Так вот, сообщаю, что в финальном матче Лиги Чемпионов победу одержал французский футбольный клуб ПСЖ. Победитель определился в серии пенальти, завершившейся со счетом 4-3 в пользу парижан. Основное время матча закончилось со счетом 1-1. Уже на 6-й минуте первого тайма ворота парижан распечатал нападающий Арсенала Кай Хайвертс. ПСЖ ответил на 64-й минуте, с пенальти забил Усман Дембеле. Два дополнительных тайма тоже не выявили победителя, завершившись без забитых голов. От футбола к музыке приятной. Сейчас Софи Элис Бекстер, затем поставим Guns N' Roses.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. С музыкой в фильме «Майкл» скромничать не стали. Продюсер картины Грэм Кинг, который в свое время делал «Богемскую рапсодию», байопик группе Queen, сразу выкупил права на оригинальные треки. В итоге лента может похвастаться более 30 главными хитами Майкла, от самых ранних времен «Jackson 5» до эпохи «Bad» и легендарной «Billie Jean». Причем для кинотеатрального релиза весь звук полностью пересвели. Благодаря этому зрители смогут не только увидеть, но и услышать Майкла Джексона в совершенно новом качестве, ощутив всю мощь его легендарных хитов на большом экране. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

это Cure в воскресном эфире. Кстати, когда вышла Friday I'm in Love, Роберт Смит понял, что она получилась настолько радостной и наивной, что автор песни даже немного стыдился. С одной стороны, он уверял, что действительно был счастлив искренне во время ее написания. С другой, говорил, что в этом присутствует изрядная доля коммерческого расчета. Тут же добавляю, что просчитанные песни писать намного сложнее, они же не от сердца идут. И я думаю, он так говорил, потому что все-таки Cure себя любили считать более мрачными, хоть и были разноплановые. В финале часа Элтон Джон и Дуа Липа, а также Брайан Ферри, а прямо сейчас Патрисия Касс. Доброе утро.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице полдень. Прямо сейчас новости. В эфире Михаил Гудков. Миша, привет.
1: Привет, Женя. Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских дронов. Такие данные приводит Минобороны. В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Они были ликвидированы над территориями 11 регионов, а также над акваторией Азовского моря. В Саратовской области в результате налета беспилотника был нанесен ущерб нескольким объектам гражданской инфраструктуры, а в Ростовской области вспыхнул пожар на топливном хранилище частного предприятия. Местные жители были эвакуированы. Продажу бензина по талонам ввели в Севастополе вслед за Крымом. Как объяснил глава города Михаил Развожаев, сегодня за несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому в регионе продолжает действовать временные ограничения на продажу в 20 литров. Также вводится ограничение на продажу в канистры. Губернатор добавил, что это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов. Местные власти обещают за месяц нормализовать ситуацию. Роспотребнадзор и Минцифры запускают электронную книгу жалоб на госуслугах. Россияне смогут сообщать о проблемах с товарами надлежащего качества, купленными на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя. Пожаловаться можно будет на отказ в возврате товара, на отказ в возврате стоимости товара, превышение срока возврата средств за отмененный заказ. Рассмотрение обращения займет до 7 календарных дней. РЖД запускают перевозку несовершеннолетних. Услуга будет рассчитана на детей от 10 до 16 лет. Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Стоимость сопровождения составит 1500 рублей. Оформить услугу можно будет в кассе не позднее, чем за 3 суток до отправления. Сервис заработает уже с завтрашнего дня и будет доступен на более чем 20 маршрутах, в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Ранее такая возможность была только у пассажиров «Сапсанов». На этом у меня пока все. Отличного настроения и хорошего дня.
0: Миша, спасибо. Вы слушаете «Радио 7». Это выходные на Семи холмах. Заключительный день весны с приятной качественной музыкой. Амель Бент и Джон Ньюман скоро у нас, а прежде норвежцы «Аха».

Джонни Хейтс Джесс в нашем эфире. А тем временем психологи назвали вескую причину не обедать в одиночку. Выявили связь между совместным приемом пищи и ощущением счастья, а также снижением уровня стресса и смягчением эффекта социальной изоляции и одиночества у пожилых людей. Эти небольшие совместные переживания помогают людям чувствовать себя более вовлеченными, а также создают совместные воспоминания, которые со временем могут уменьшить чувство изоляции. Проще говоря, лучше обедать в приятной вам компании. И самое время уже подумать, с кем разделите трапезу. В Москве 12 часов 17 минут. Радио 7 на Семи Холмах. Дальше Кейт Танстл у нас, а еще Дюран.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Мы все помним Майкла Джексона как неофициального короля поп-музыки. Этот титул в конце 80-х ему с легкой руки подарила близкая подруга Элизабет Тейлор. Но мало кто знает, что у артиста был самый настоящий, официальный королевский статус. Во время африканского турне в 92-м году Майкл доехал до небольшой деревни Кринджабо, Кот-д'Ивуаре. Местные жители и вождь племени были так очарованы музыкантом, что решили избрать его своим королем. Певца нарядили в национальные одежды, провели полноценную церемонию под барабаны и даже подписали официальные бумаги, присвоив ему имя Майкл Джексон Амаламан Анох. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: секунду ранее. Eurythmics. Сегодня уже 31 мая. Вчера буквально стало известно, что за последние 15 лет в Москве общее число светильников выросло в 2,5 раза. Город оказался в тройке самых освещенных городов мира. В этом году в московских дворах, улицах и парках и на территориях социальных учреждений планируют установить более 26 тысяч приборов наружного освещения. Это продолжение программы улучшения уличного освещения Москвы, которую реализуют с 2011 года. Да будет свет! Как говорится, к музыке скоро вернемся. А пока наш тревел-эксперт Ольга Яковина расскажет, что нового появилось в Челябинской области.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Челябинской области появился необычный горный туристический маршрут, придуманный 10-летним мальчиком Матвеем Ивониным. Он называется «10 гор до 10 лет». И проводит к 10 красивым вершинам Южного Урала. Все они не требуют профессионального снаряжения и подходят для семейного приключения, что автор маршрута проверил на собственном опыте. Яманткая, Зюраткуль, двуглавая сопка в парке Таганай – абсолютно на все горы и шаханы в списке Матвей поднимался лично. Совершать восхождение он начал с 5 лет. Разумеется, вместе с родителями, но сам, собственными ногами. Те, кто решит последовать его примеру, могут скачать маршрут в приложении «Куда» Уральского фонда краеведения. Урал вообще хорошее место для того, чтобы полюбить горы по-настоящему. И доказательством этому служит крутейший рекорд нынешнего весеннего сезона восхождений на Эверест в Гималаях. В этом году впервые в истории на высочайшую вершину планеты поднялся человек без ног. И его туда не принесли на ручках шерпа-носильщики. Он дошел туда своими силами, на собственных руках. И сделал это наш соотечественник, как раз с Южного Урала. Молодой парень из Уфы Рустам Набиев. 10 лет назад он потерял обе ноги из-за несчастного случая. Но это не сломило его воли. Вопреки всему, Рустам стал спортсменом и альпинистом. За 5 лет он последовательно взошел сначала на Эльбрус, затем на Казбек, Арарат, Килиманджаро, Аконкагуа, Манаслу. А теперь вот в списке его достижений есть и главная вершина мира, и рекорд, официально зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Так что, когда горы тебя зовут, помешать не могут ни возраст, ни увечья. Главное – верить и сделать первый шаг.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию. За эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
19: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
4: I've been married a long time ago.

Белинда Карлайл только что. А тем временем один сайт знакомств поделился статистикой, в которой говорится, что 40% мужчин не готовы знакомиться с курящей девушкой. 16% готовы к общению только в том случае, если девушка собирается бросить, а каждый третий признается, что может сделать исключение, если она действительно понравится. Женщина чуть мягче, 41% допускает знакомство с курящим мужчиной, если он им симпатичен, однако треть, 33%, все равно считает это поводом для отказа. В общем, бросайте курить, и будет больше шансов для знакомств. А еще это вредит здоровью, если вдруг сомневались. Впереди Фил Коллинз у нас, а сейчас Марчиба на Радио 7.

0: Фил Коллинз. Секунды ранее и важная информация для всех и каждого. Сегодня за час до полуночи мы ждем вас в нашем концертном зале «Радио 7». Мы собираемся ставить лучшие концертные записи Майкла Джексона на протяжении 60 минут без паузы рекламы. Целый час только музыка. Вот такой шикарный финал для этих выходных. Проводим весну 26-го вместе с королем поп-музыки. Начало ровно в 23:00. Сегодня только на «Радио 7».
1: В честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл» «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Внимательные зрители после первых же тизеров принялись обсуждать одного из самых колоритных персонажей фильма – знаменитого домашнего любимца Майкла, шимпанзе по имени Бабблз. Правда, вместо живой обезьянки на съемочной площадке создатели решили использовать графику. И многие сошлись во мнении, что нарисованный на компьютере Бабблз получился, мягко говоря, странным и даже немного жутковатым. Но самый милый факт во всей этой истории – настоящий Бабблз до сих пор жив. Сейчас ему 43 года. Он на заслуженной пенсии и спокойно живет в центре больших приматов во Флориде. Смотрители рассказывают, что с возрастом Бабблз стал очень спокойным, увлекся рисованием, но до сих пор сохранил свой артистизм.
2: Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

Элен Ралле в финале моей эфирной смены сегодня. Меня зовут Евгений Водян. Благодарю вас за компанию. До встречи уже летом. Вернусь в первые выходные лета, как обычно, с 8 до 14. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни от лучших мировых артистов 24 часа в сутки. Я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вплоть до 1940-х годов в Москве весьма был распространен гужевой транспорт. Многие москвичи знали, что лошадь можно приобрести в Замоскворечье, на конном рынке. Все, что сегодня осталось от этого рынка – пространство под Морозовской детской больницей и конный переулок. Ранее переулок назывался Кривой или Кривопроульский, от Кривой проулок, за свою форму. А в 1910 году получил современное название. Удивительно, но как раз тогда, когда рынок с лошадьми отсюда уехал. На части площади построили больницу, на части трамвайное депо. Одно из старейших и до сих пор действующих в столице – депо имени Апакова. К югу от переулка, тот утверждает, что с 14 века, много лет процветала конная ярмарка. А на планах середины 19 века там значилась площадь, бывшая конной скачкой. К северо-востоку от переулка, на конной площади, с 18 века существовал конный рынок, перенесенный в 1911 году за Покровскую заставу в район нынешней Новоконной площади. В чем разница между рынком и ярмаркой? На ярмарку привозили сезонно и разово, на рынке же было все солидно и постоянно. Здесь можно было купить обычную лошадь, бахматов, лошадь степных пород из Ногайских степей, очень выносливая, и дончаков, казачьи лошади, некрасивые, но проворные. А еще среди них встречались и особо ценились и воронежские степняки, и тамбовские рогаля, и многие другие. Впрочем, чего рассказывать сегодня об этом, если никто не знает, где у лошади бабки? Московские извозчики и ямщики больше всего любили башкирку, особую породу лошадей, унаследовавшую от своих монгольских предков выносливость. Конечно, когда рынок перенесли, там можно было купить что-то обычное, регулярное, а породистые лошади продавались с заводов и на аукционах. Новый конный рынок был не менее колоритен, правда, просуществовал совсем недолго. Поблизости находилось удивительное заведение – торговая конюшня Всеконсоюза на второй скотопрогонной улице. А вместо конного рынка стали строить депо. Территория для строительства Калитниковского Покровского депо была отведена городом в декабре 1914 года. Закладка здания депо состоялась весной 1915 года. Строили по проекту архитектора техника отдела постройки парков городских железных дорог Андрея Прокофьевича Волошенко. К июлю 1916 года здания общего депо, ремонтного депо, водонасосная станция, электроподстанция, сторожки были выстроены. Однако переоборудование и запуск заняли чуть больше времени, чем ожидалось. И в 1923 году работы возобновили, чтобы в десятилетний юбилей революции, 8 ноября 1927 года, торжественно открыть Октябрьский трамвайный парк. Ну а что? Вместо лошади – трамвай, вместо Покрова – Богородицы – Октябрь. Парк работает, в следующем году отметит юбилей по советскому времени. Поезжайте, посмотрите. Место интересное, нехоженое.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: Москве 14 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Режиссер фильма Майкл Антуан Фукуа решил пойти по пути абсолютной исторической достоверности. Один из ярких тому примеров — реконструкция легендарного клипа «Thriller». Съемочная группа не стала строить декорации в павильоне, а приехала на тот самый пустырь на Union Pacific Avenue, где в 1983 году Джексон снимал свое видео. Массовку гримировали часами, а исполнитель главной роли Джафар Джексон сказал, что танцы от заката до рассвета в той легендарной локации стали для него самым невероятным погружением в образ короля поп-музыки. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, с наступающим июнем, с финалом весны вас, и вот о чем мы поговорим в первый день лета.
2: Ну, конечно, мы этот самый первый день лета будем отмечать. И спросим у вас, какие планы на предстоящее жаркое лето.
1: Ну, а у нас планы на это утро классические. Много игр, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. О, ГРН 117 78 47 26 16.

0: 16.02, Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий!
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

из долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд Майкла Джексона». В фильме «Майкл» много внимания уделили детству артиста, ведь впервые на сцену мальчик вышел уже тогда. Отец Майкла собрал из сыновей группу «The Jacksons 5», и их сингл «I Want You Back» взлетел на первую строчку главного хит-парада «Билборд». Вот только роль младшего брата в семейном ансамбле амбициозному парню быстро наскучила. В 70-х он втайне от отца стал записывать собственные треки, и это стало началом конца для семейного бренда. Разорваться между сольной карьерой и группой было невозможно. Майкл ушел, а The Jacksons 5 без своего главного магнита быстро растеряли публику и затихли к концу 80-х. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, с наступающим июнем, с финалом весны вас, и вот о чем мы поговорим в первый день лета.
2: Ну, конечно, мы этот самый первый день лета будем отмечать. И спросим у вас, какие планы на предстоящее жаркое лето.
1: Ну, а у нас планы на это утро классические. Много игр, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте А7.

0: mensa.ru.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Главный вопрос, который мучил всех с момента анонса фильма о Майкле Джексоне – кто вообще способен сыграть короля поп-музыки? Продюсеры устроили открытый кастинг, отсмотрели сотни актеров, но в итоге идеальный кандидат нашелся сам. Главную роль получил Джафар Джексон, родной племянник Майкла. Для парня этот фильм – дебют в большом кино, причем создатели сразу заявили – никаких поблажек не было. Джафар, как и все, пришел на пробы и настолько точно скопировал мимику и голос дяди, что даже у Кэтрин, матери Майкла, побежали мурашки. После этого у съемочной группы больше не было сомнений по поводу киновоплощения Майкла.
1: Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: Экипаж на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 130 лет назад, в 1896 году, Нижний Новгород на 4 месяца стал самым передовым городом Российской империи. Здесь открылась Всероссийская промышленная и художественная выставка. Это было колоссальное мероприятие, которое можно было бы сравнить, ну, разве что с приездом в город всей ВДНХ. Ведущие предприятия, изобретатели, инженеры съехались в Нижний Новгород со всей страны, чтобы показать свои лучшие достижения. Именно там были впервые представлены, например, автомобиль, электрическое освещение, башня инженера Шухова и громоотвод Попова. 180 павильонов выставки заняли огромную территорию. Именно тогда в Нижнем были пущены первые в России фуникулеры, электрические трамваи и скоростная пароходная линия. В общем, на облике города выставка отразилась самым заметным образом. В этом году в Нижнем решили отметить круглую годовщину исторического события и устроить выставку о выставке. Проект «Великая Всероссийская» открывается 29 мая в выставочном центре Пакгаузы, который, кстати, не что иное, как обновленные павильоны 1896 года. Экспозиция расскажет и покажет на большом интерактивном оживающем макете, как проходила Великая выставка, какое продолжение получили представленные тогда идеи и изобретения, и как она изменила судьбы Федора Шаляпина, Дмитрия Менделеева, Максима Горького и Михаила Врубеля. А еще можно будет при помощи технологии виртуальной реальности совершить путешествие в прошлое и даже привезти оттуда свое селфи образца 19 века. Первая выставка продолжалась 125 дней. Нынешняя будет на полтора месяца дольше, до 4 ноября. А затем макеты выставочных павильонов перенесут в парк имени 1 мая, который 130 лет назад был одной из главных площадок той самой выставки. Так что кое-что в облике Нижнего Новгорода выставка снова изменит. Традиция.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормональности.

0: гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Уже в кино.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 17 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Судя по всему, продюсеры фильма «Майкл» не прогадали, когда замахнулись на историю такого масштаба. Он вызвал у публики просто ошеломительный интерес. Когда в сеть выложили первый короткий тизер-трейлер грядущего байопика, он сотворил настоящую сенсацию в интернете. За сутки ролик собрал феноменальные 116 миллионов просмотров. Для индустрии это абсолютный исторический рекорд. Еще ни один трейлер биографического фильма о музыкантах не вызывал такого дикого ажиотажа. А появившись на больших экранах, лента установила новый рекорд и стала самым успешным дебютом среди всех музыкальных байопиков в истории. На сегодняшний день мировые сборы картины превысили 716 миллионов долларов и продолжают расти. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вы, наверное, привыкли, что всякий раз, когда я говорю о московских улицах, я рассказываю о происхождении их названий и упоминаю то церковь, то бывшего землевладельца. Однако в Москве бывает и иначе. Расскажу вам о трех исключениях. Первый случай. Не по времени, а по порядку. Подъемная улица и подъемный переулок. Это за Рогожским поселком, рядом со Смирновской улицей. Тут располагался московский завод автоматических линий и специальных станков. Это недавнее название. А дело было так. Завод основан в 1898 году как мастерские германского акционерного общества «Альфред Гутман и компания». В 1917 году мастерские преобразованы в завод «Подъемник», ставший основным российским поставщиком электрических мостовых кранов. На заводе впервые в стране были спроектированы и изготовлены эскалаторы для московского метрополитена. В годы войны основные линии были эвакуированы в Ташкент, а на заводе ремонтировали трофейные танки и переоборудовали поставленные по ленд-лизу. Это у нас с вами на юге Москвы. Сегодня предприятие не функционирует, а названия остаются. Второй наш с вами кейс – Банковский переулок. Название было дано в XIX веке по открывшемуся здесь во второй половине XVIII века Московскому ассигнационному банку. Вначале переулок назывался Шуваловский, по фамилии домовладельца графа Андрея Петровича Шувалова, первого директора этого банка и сына графа Петра Ивановича Шувалова. Собственно, дворяне решили у себя в усадьбе учредить банк по поручению императрицы. Про них забыли, а рассказ об их деле жив. Банковский переулок выходит на Мясницкую улицу, то есть это центр. Ну и третье место. Переименована улица то ли в 1932 году, то ли в 1922 году, как указывает Сытин. В честь английских рабочих, которые в 1844 году собрали по одному фунту стерлингов каждый, большие тогда деньги, и создали коллективное хозяйственное торговое предприятие, потребительское общество на кооперативных принципах. С этого года и начинает свой отчет потребительская кооперация и международное кооперативное движение. Да, улица Рочдельская раньше была Гагаринской, а потом Нижней Пресненской, а названа в честь ткачей из Рочдейла, близ Манчестера. Скорее всего, потому что здесь высятся корпуса старейшей московской мануфактуры – Трехгорной. Считается, что предшественница современной улицы могла существовать еще в XVI веке. Она была частью

0: Волоцкой дороги, по которой ездили в город Волоколамский, так называли Волоколамск. Из любопытного, раньше улица была длиннее, но при строительстве дома правительства в 1970-е годы часть застройки снесли, и поэтому улица сейчас начинается с 11-го дома. Он тоже необычный, но об этом как-нибудь в другой раз.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». Когда художникам по костюмам понадобились точные копии легендарных сценических нарядов Майкла Джексона, на помощь пришла Леди Гага, одна из самых преданных его поклонниц. За годы она собрала огромную частную коллекцию оригинальных вещей Джексона, скупая их на аукционах по всему миру. Леди Гага, не сомневаясь, передала костюмы съемочной группе, чтобы мастера могли скопировать каждую пайетку и шов с абсолютной точностью. Единственное, что она попросила — лично присутствовать на съемочной площадке и наблюдать за процессом. Его исполнили, и певица смогла своими глазами увидеть, как благодаря ей оживает образ короля поп-музыки. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: 15 часов.
1: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд Майкла Джексона». В фильме «Майкл» много внимания уделили детству артиста, ведь впервые на сцену мальчик вышел уже тогда. Отец Майкла собрал из сыновей группу «The Jacksons 5», и их сингл «I Want You Back» взлетел на первую строчку главного хит-парада «Билборд». Вот только роль младшего брата в семейном ансамбле амбициозному парню быстро наскучила. В 70-х он втайне от отца стал записывать собственные треки, и это стало началом конца для семейного бренда. Разорваться между сольной карьерой и группой было невозможно. Майкл ушел, а The Jacksons 5 без своего главного магнита быстро растеряли публику и затихли к концу 80-х. Радио 7. Уикенд Майкла Джексона.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».

годовщины мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня, за час до полуночи, слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, с наступающим июнем, с финалом весны вас, и вот о чем мы поговорим в первый день лета.
2: Ну, конечно, мы этот самый первый день лета будем отмечать. И спросим у вас, какие планы на предстоящее жаркое лето.
1: Ну, а у нас планы на это утро классические. Много игр, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, с наступающим июнем, с финалом весны вас, и вот о чем мы поговорим в первый день лета.
2: Ну, конечно, мы этот самый первый день лета будем отмечать. И спросим у вас, какие планы на предстоящее жаркое лето.
1: Ну, а у нас планы на это утро классические. Много игр, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня, за час до полуночи, слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. Сегодня, за час до полуночи, слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, с наступающим июнем, с финалом весны вас, и вот о чем мы поговорим в первый день лета.
2: Ну, конечно, мы этот самый первый день лета будем отмечать. И спросим у вас, какие планы на предстоящее жаркое лето.
1: Ну, а у нас планы на это утро классические. Много игр, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

23 часа. Уикенд Майкла Джексона. Лучшие записи выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7».

0: Концертный зал «Радио 7». Майкл Джексон.
1: Eat this.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Концертный зал «Радио 7». Майкл Джексон.

Уикенд Майкла Джексона. Только на Радио 7. В Москве полночь.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.